0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Dance лето.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

журнал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stl.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
0: Рекорд 101 FM. Для

0: аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
3: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода C7. Собрать взгляды.
3: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Новый Estel Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Estel Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.estel.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
11: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

0: Оперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро, всем здравствуйте. 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, мы начинаем.
3: Привет, друзья, 18 августа, 18.08.
2: Алоха, люди. Да, вторник у нас сегодня, и у нас два гороскопа. Ожидается это как минимум рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, сыграем за приз вейкаперов и Радио Рекорд. Горячие новости, все это впереди. Начинаем с «Есть поводов» на 18 августа 2026 года.
3: Ой, день лучших друзей. Прямо сейчас, давайте. Вот потом забудете. Прямо сейчас лучшему другу, лучшей подруженьке напишите сообщение, можно в отложенных. А можно прямо разбудить в 7 утра, почему бы и нет?
2: Конечно, можно позвонить. Мемасик смешной скинуть, позвонить, разбудить, чтобы возненавидел, но это дружба.
4: Лучшие друзья так не поступают.
3: А как? Здрасте, а как?
4: Никак они не поступают.
3: Ну, у тебя нет лучших друзей, ну, правда. Это, мне кажется, за милое дело, ну, так повеселить с утра.
4: Одиноко, одинокий, одиночка.
2: День «Никогда не сдавайся» сегодня. Never give up day. Никогда не сдавайся, если слышишь нас сейчас, это знак.
3: А есть же песня «Never, never give up», помните такую? Ремикс еще
2: у нас играет. Я знаю «Never let you go».
3: Еще такие песни на
2: Нева,
3: ты знаешь.
4: А мы-то думали, кто поедет на конкурс у нас в вокале. Вот он сидит, самородок.
2: Как разрешат, я сразу из рояля, ребята, в это прыгну.
3: У тебя шансон же будет, да?
2: Конечно. Never let you go. День смеющихся ангелов сегодня у нас.
3: День электричества.
4: Друзья, а что они угорают, я понять не могу.
2: Так смотрят сверху.
4: Чем смешно?
2: Сверху угорают, конечно, что происходит.
4: Пусть спускаются и здесь тоже попыхтят.
2: День электричества, кстати, классный праздник. Да. Спасибо, спасибо создателю, что мы вообще сейчас...
4: Кого било током?
2: Меня.
3: И меня. А тебя нет, что ли?
4: Меня, конечно, шибануло.
3: Я просто думала, что сейчас реально первый в жизни человек, которого не било током.
4: Нет, почему? У меня были даже градации, начиная вот от этой пьесы, которая в зажигалках, заканчивая этим щитком.
2: В кого молния попадала?
3: Нет.
2: И ни в кого.
4: Нет, так с нами больше. Вот, договаривай до конца.
2: Хотел узнать, мало ли кто-то.
3: А праздник топора.
2: С праздником тебя топор. Каша есть тебе отличная. День географ сегодня. Ну что ж, замечательно.
3: Что вы последний раз рубили?
4: Что вы последний раз пропили?
2: Почему ты решила после географа сказать, что вы последний раз рубили?
3: Это после топора было.
2: А про друзей мы не хотим сегодня?
3: О, кстати.
4: Ну, какой смотрите, вы друг?
2: Какой вы друг, конечно. Душный, веселый.
3: Какой вы друг?
2: Матершинник друг. Вот всякие же есть в компании,
3: давай,
2: друзья.
3: Давай.
2: Давайте, какой класс утром вы этим утром друг? Запишите нам голосовое в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.

0: индикаторы. Гороскоп на сегодня.
1: На 18 августа прямо сейчас.
2: Овны, к вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны.
3: Тельцы, сегодня удачными и даже приятными будут контакты со львами, близнецами и водолеями.
1: Близнецы, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает?
2: Раки, жизнь, как известно, полосата. И нынче вы попадаете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
3: Львы, конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, чем препятствия на пути к ней.
1: Девы, остерегайтесь служебных романов, очень вредные для здоровья.
2: Весы, сегодня на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться.
3: Скорпионы, сегодня вам может напомнить о себе давно забытая проблема.
1: Стрельцы, сегодня вам следует быть осмотрительнее, как минимум.
2: Козероги, лучшее, что сегодня можно сделать, это спокойно и рассудительно принять происходящее.
3: Водолеи, сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности.
1: Рыбы, вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудит обстоятельства. Всем хорошего дня, друзья!
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованного производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа.

0: 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
1: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ-банк.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
8: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: А мы ждем ваших голосовых сообщений в чат мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг? Сегодня такая тема. Этим утром какой вы друг? Каким себя ощущаете? Давайте записывать. К новостям. Опять произошло подобное. То, что было в Японии, то, что было в Китае, в США в этот раз. Джон зовут парня. Он развелся на следующий день после свадьбы. После того, как впервые увидел жену без макияжа. До этого, видимо, она всегда ходила на свидания с макияжем, плавала с макияжем. Ну, в общем, где они только не виделись. Увидел, говорит, все. Прости.
1: Так сколько они встречались?
2: Да, вот вопрос.
0: Не знаю.
1: Вы если делаете предложение на второй день знакомства, ну тогда, ну, не знаю, как-то прошерстите соцсети.
0: Ходите с влажными салфетками, если
1: да.
0: Делаете на второй день знакомства.
2: Вообще должна быть какая-то, знаешь, проверочная подушка. Ты ведешь ее сначала в ресторан, потом так. Провожаешь до дома.
0: Малышечка, гуляй, ё-моё.
2: Потом в какой-то момент достаешь эту подуху, и ее так, на-на! Знаешь, и реально есть такие подушки, которые смывают макияж. И у нее отпечаталось, и все сразу посмотрела. И потом или... решаешь, зацеловать или нет.
1: Или в спа-салон.
0: У меня друг ходил на свидание в бассейн.
2: Специально?
0: Да.
1: Взял... Специально?
0: Действительно, да.
1: В купальнике, чтобы посмотреть.
2: Подожди,
1: сразу.
2: В бассейн можно пойти там с водонепроницаемой тушью. Там есть варианты, как это...
0: Но там видно сразу, эти капельки остаются вот эти.
1: Да.
0: Испаренные на косметике, которая не пропускает влагу.
2: Ну, вообще, я видела в фильмах и всегда удивлялась. Есть же женщины, которые ставят будильник на полчаса пораньше мужчины, чтобы как раз встать, навести марафет и ложаться попозже, чтобы он не видел ее бегудюши.
1: Или пожрать, пока он спит.
0: А есть все со вчера, как я выглянула.
1: Облизать все йогурты вот это вот.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: После удаления российских приложений из App Store и Google Play россиянам рекомендовали переходить на российские магазины приложений и платформы дружественных стран. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Сенцов. По его словам, удаление приложений создает неудобства, но они носят временный характер. В качестве примера он привел Ростор и отметил, что банковские приложения можно установить напрямую на телефон, минуя магазины приложений. Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Яблока на снятие партии с выборов в Госдуму. Решение суда первой инстанции осталось в силе. Яблоко намерено подать надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. Ранее суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка кандидатов Яблока на выборах в Госдуму. Основателя автодилера «Рульф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова, заочно приговорили к 9 годам колонии по делу о выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей. Также заочно осудили бывшего гендиректора компании Татьяну Луковецкую и руководителя кипрской компании Георгия Кавкалию. Каждый получил по 8,5 лет. Все трое находятся за границей и объявлены международный розыск. Внимание, уже сегодня в 17 часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Топ-5 покупок месяца.
12: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: Амода C7. Собрать взгляды.
16: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
17: А выбрать нужно только одну?
18: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
24: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03-07. 2026.

0: Наши голосовые, как и обещали, в день-то друзей. Как не послушать голосовые про дружбу? Ну, обязательно надо. Поэтому начнем мы. Слушатели, который неизвестен нам, поэтому укажи хотя бы свое имя в чате мобильного приложения Рекорда. И фотки давайте поставим, мы тоже хотим на вас посмотреть.
1: Всем привет и доброе утро, вейкаперам. Меня зовут Максим. Я из Красноярского края, поселок Новосело. Мы тут достраиваем школу детишкам. Уже почти. Всем хорошего настроения и удачного дня. Передаю привет своему другу Володе Усатому.
2: Это чтобы к 1 сентября успеть.
0: Конечно.
2: Сейчас же детишки будут саботировать стройку.
0: А Володя Усатый, на этом ты не построил шутку, да?
2: Я решил не триггерить судьбу.
3: Усатый — это как бы фамилия или кличка?
0: Наверное, внешний вид об этом говорит. Владислав.
4: Доброе утро, вейкаперы. Какой сегодня с утра друг? Я, наверное, сегодня недовольный матершинник, наверное, буду. В большинстве случаев. Но рядом сейчас со мной есть друг, который веселый и постоянно поет песни каждое утро. И не унывает. Вот. Всем хорошего дня.
0: Ну вот хороший же друг, не унывает. Рядом
2: да,
0: сидит.
2: Молодец, держался.
3: Вот да.
0: Мешает слушать вейкаперов. Ну, хотя бы это, в песни подпевать. Поехали дальше.
5: Вот, всем здрасте, всем доброе утро. Машина просто. Я, кстати, классный друг, но у меня есть друг. У него такая мега функция. Он звонит всегда не вовремя. Вот всегда в какой-то там, то ли я стою в очереди на кассе, там, то ли это вот прям ни разу позвонил так, чтобы было вовремя. Строго не вовремя.
0: Есть же такая тема, действительно, когда вот человек есть такой в жизни, который позвонит тебе, вот когда этого не надо вообще. И ты такой,
3: да.
0: И ты кажешься прям уродом моральным, потому что всегда ему отказываешь, говоришь, я перезвоню тебе. И он думает, что все.
2: Причем, когда надо, он не может.
0: Да. Антон.
6: Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я друг, палочка-выручалочка. У товарища сломалась машина, он меня разбудил благополучно. Попросил отвезти родственников. Вот я лечу.
0: Антоха лучше, молодец. Вручалочка, реально, Ленуська.
7: Доброе утро, вейкаперы. Анечка, так приятно слышать тебя. Мои друзья все чаще называют меня. И какой ты после этого друг? Это потому, что я безалкоголик. Ну, вы помните.
2: Нормальный ты друг, трезвый.
3: Со Стасом дружи.
2: Да.
0: Григорий.
8: Привет, Рекорд. Привет всей стране. Ну, я сегодня такой себе друг. Бубню, гнусавлю, вот, сигареты, кофе. Как из мультика «Тайна третьей планеты». Там чувак такой был зеленый. Все у него плохо было, гундел. Вот. Короче, такой я сегодня друг. Я бы сам с собой не дружил, наверное.
3: Вообще такой там прикольный.
8: Все во всем мир.
0: Давай.
3: Зеленый. Классный.
0: Капитан Зеленый, да? Он про него говорит, но мы против сигарет, да. Мадам Рики.
9: Всем привет. Ну, я отличный друг. Мне можно доверить любые секретики, потому что через 3 минуты я, как старая маразматичка, забуду абсолютно все, что вы мне сказали. Так что передаю привет всем своим друзьям, если они знают мой голос. Ребятушки, я вас люблю. Вы можете доверить мне все.
0: Передаю всем твоим друзьям привет, кто меня знает.
3: Да,
0: я вас забыл, но ладно. Алешенька, сынок.
10: Доброе утро, ребят.
3: Привет.
10: А поставите другу попрошайки песню. Единственное, я забыл опять, как она называется. Но суть там какая. Женщина-афроамериканка попросила мужа Владимира купить ингредиенты для экзотического салата. Но он что-то где-то, видимо, потерялся, и всю песню она его зовет обратно. Ну, я только припев вспомнил, вот это «Володя, Володя, в руках горох киви, Володя, Володя, когда домой?» Жалко Володьку.
0: Давайте оригинал послушаем.
11: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
12: Артекс Групп.
11: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
15: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: мейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Интересный случай произошел на одном из турниров по гольфу. Гольфист Чарльз Шварцель отправил мяч в воду. Казалось бы, ничего необычного, в гольфе такое случается постоянно. Но дальше к мячу подплыла рыба и просто его съела. Причем все это попало на камеры. По правилам мяч пришлось считать потерянным. Новый мяч, штрафной удар, и игра продолжается. Но самое интересное даже не это. Гольфист, конечно, может сказать, что неудачно пробил. Может обвинить ветер. Может пожаловаться на поле. Но как объяснить такое? Я потерял мяч, потому что его съела рыба. Пожалуй, это тот случай, когда в гольфе действительно хочется просить судью показать вар. У каждого спортсмена есть свои ритуалы перед матчем. Кто-то надевает счастливые носки, кто-то слушает музыку, кто-то молчит и настраивается на игру. Австралийский футболист Мэтт Роуэлл нюхает мячи. Причем не один. Перед матчем камеры засняли, как Роуэлл берет мяч, подносит его к лицу, нюхает и откладывает. Потом берет следующий и еще один. Всего 13 мячей. И нет, это не шутка. У Роуэлла вообще довольно необычная репутация. За ним уже замечали странные предматчевые привычки. Например, он может ходить босиком или даже жевать траву. Сам футболист объясняет подобные ритуалы желанием лучше почувствовать окружающую обстановку и настроиться на игру. Но есть одна деталь. После этого его команда очень крупно проиграла. Так что, возможно, проблема была не в 13 мячах. В следующий раз надо нюхать 14. Курьезный случай произошел во время бейсбольного матча Boston Red Sox и Toronto Blue Jays. Игроки Торонто сделали третий аут и уже начали уходить с поля. И тут выяснилось, что Бостон успел заработать очко. У Торонто была возможность это очко отменить, для этого нужно было подать апелляцию на другой базе. Но игроки этого не сделали, они уже ушли. В итоге судьи засчитали очко Бостону. И вот тут начинается самое интересное. Этот эпизод назвали четвертым аутом. Конечно, никакого настоящего четвертого аута в бейсболе нет. Просто появилась возможность сделать дополнительную апелляцию после третьего аута, и именно она могла изменить результат. Но никто этого не сделал. Судьи остановили игру даже на 16 минут, чтобы разобраться во всех нюансах. 50 лет прошло с тех пор, как женщина в последний раз стартовала в гонке Формулы-1. 15 августа 1976 года на Гран-при Австрии на трассу вышла итальянка Лел Ломбарди. Она выступала за Рэм Рейсинг на Брэбэм и стартовала с 24-й позиции. Гонка Ломбарди закончила 12-й, и с тех пор все. Ни одной женщины на стартовой решетке Формулы-1 больше не было. Причем Ломбарди до сих пор остается единственной женщиной, которая набирала очки в чемпионате мира. Это произошло годом ранее, на Гран-при Испании 1975 года. Правда, тогда гонку остановили досрочно после тяжелой аварии, поэтому за шестое место ей начислили всего полочка. Всего истории Формулы-1 в гонках чемпионата участвовали только две женщины. Де Ломбарди это была ее соотечественница Мария Тереза де Филиппис. Она стартовала в трех Гран-при в 1958-59 годах. И самое интересное, за эти 50 лет женщины не исчезли из автоспорта. Были тест-пилоты, участницы младших серий, а сейчас существует женский чемпионат F1 Академии. Но путь оттуда до настоящей Формулы-1 все еще огромный. Более того, руководитель Формулы Е считает, что именно его чемпионат может вернуть женщину в высшую категорию автоспорта. Там рассчитывают увидеть женщину-пилота в основном чемпионате мира уже в ближайшие 2-3 года. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8:01 в Петербурге по московскому времени. Из Петербурга вещаем. В этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда установить себе обязательно.
3: Если что, оно бесплатное и очень просто скачивается. Один раз регистрируете номер телефончика, и все, вы можете с нами играть.
2: А в аэропортах Китая заработало табло со сканером лица. Они показывают данные о вашем рейсе, что очень удобно. Если вы вообще не можете определиться и понять, как там на этом языке другом работает, то вот подходите к этому табло. Он говорит, так ты же в Петербург летишь. Вот твой рейс, вот твой выход.
3: Да, и подсказывает, куда пройти. Там просто я была в Китае, там действительно много чего непонятно. И несколько терминалов очень опасно, понимаешь, оказаться не в том терминале, когда у тебя вылет. Поэтому было бы классно, да.
4: Я задам вопрос. В Китай. Аппарат по лицу узнает, куда ты летишь.
2: Европеец.
4: Там хоть кто-то куда-то улетел нормально.
3: Китайцы нормально понимают, без этого помощника.
4: Если ты не китаец. Ну, если ты не китаец, да, ты улетишь.
2: Но это чисто для славян поставили.
4: То есть и я не улечу?
2: Есть вероятность.
4: Представляешь, кто-то не китаец подходит, ему так, убирайся. Он такой, да я такой прилетел. Я все сказал.
3: Там так и написано, славянский и аппарат.
2: Я подумал, прикольно было бы, если бы этот аппарат отправлял тебя в любую другую страну. Это как рандом. Ты подходишь к нему, он такой, давай сегодня в Грецию полетишь. И все, вот твой выход идешь.
3: Вот ты сказал, я подумал, это ж классное название. Есть я плакал, а тут я подумал.
2: Ты сказал, я подумал, такое название аппарата?
3: Я подумал, это вообще хорошая соцсеть.
4: Ее какие вещи просто двери заводят. Ты подумал. Нет, ну знаешь, какая должна быть функция? Ты приходишь, оно смотрит по состоянию твоему лица, то есть ты уставший, оно говорит, тебе в отдых надо.
2: Да.
3: И указатель, да.
4: Не в командировку в Чебоксары. Давай вот на пляже куда-нибудь.
3: Из Китая, мне кажется, редко летают в Чебоксары.
4: Да ты мало знаешь.
2: Ты не навязывай.
3: Я про прямые
2: табло
3: только
2: рейсы. Табло пусть решает, куда лететь. Чебоксары или...
4: По твоему табло поймет, куда ты должен лететь.
2: Два табло пусть решают. Мы будем обсуждать, где вы потерялись. Вот какая история у нас. Ну, классно, эта штука, чтобы не теряться в аэропорту Китая, например. Но мы будем как раз-таки говорить про потеряшки, то есть про нас.
3: Человек потерялся или багаж потерялся?
2: Человек потерялся. Вы же правы. Я говорю, вы где потерялись? Я в лесу терялся. Много раз. В тайге терялся много раз.
3: Без компаса пошел?
2: Находили, да. Ну, как без компаса. Просто отбивался от толпы и шел. Мне лет-то было, наверное, 8.
4: Никит, как терялся? Пытался уйти. Чего уж тогда? Где ты? Да я терялся в леса. Они меня находят и находят.
2: Пытался бежать. Да, вот это помню. В чужом доме как-то вы терялись? Была такая
4: история? Да, конечно. Во дворах.
3: Я терялась в городе, когда не было навигатора.
2: Ну, это да, кстати.
3: По карте. Что пытаешься и сам себя... Так раз ты на какую-нибудь дорожку необычную в раз заведешь.
4: Я один раз в Брусницыно потерялся. Это вот он рядом с Севкабелем.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Там внутри?
4: Я зашел внутрь и искал там какой-то магазинчик. И все, я не на ту лестницу зашел и до свидули.
2: Ждал мама.
4: Нет, мама в Краснодаре, я как бы в Питере. Было долго ее ждать.
3: На парковке потерялась, я автомобиль потеряла. Реально пыталась открыть другой.
2: А мы будем обсуждать, вы вспоминайте свои истории, пишите, где и как вы потерялись. Чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть пишите.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, где и как вы потерялись. Ваши истории, конечно, читаем и свои вспоминаем.
1: Мы поехали в другое село по делам. На обратном пути хотели срезать, свернули куда-то. И в итоге часов 6 кружили, пока не нашли дорогу.
0: Александр, вот когда учился в меди, была практика в больнице одной. И приспичило, говорит, в туалет. А в больнице коридоры, похожи на катакомбы. Куча всяких поворотов, закутков всяких. Туалет не нашел. Нашел кабинет главврача, которому нельзя было вообще никак попадаться на глаза. Люлей знатных получился. Я помню, я как-то заходил в больницу, я реально потерялся в ней. Там же непонятно, этаж на этаж, куда, чего, лифт этот работает. Еще обращаешь внимание, смотришь по сторонам, там разные персонажи интересные. Вот, мне кажется, по больницам нужна отдельная карта, когда заходишь.
2: Так тебе еще и говорят, что нельзя пройти просто, вот ты должен именно вот так.
1: Обязательно где-то закрыто.
0: У тебя квесты еще там, здесь без бахил этот участок мы не пройдем. Это как видеоигра какая-то.
1: Я один раз сына в Ашане потеряла, нашла у шоколада.
2: Ну, детей-то просто, там, это игрушки, сладкое.
1: Вообще не просто. Это, на самом деле, у многих детей страх возникает в этих огромных пространствах потеряться.
0: Точь пишет, в детстве между станциями метро Арбатская. Ну, вот как бывала история. В метро страшно, наверное, ребенку потеряться. Столько народу.
2: Надо сразу взрослым. А кому ты пойдешь? Дяденькам в форме.
0: Так.
1: Банально и страшно одновременно. Мама потеряла в детстве на вокзале.
0: О, а
1: много
0: так?
1: Народу вообще.
0: Потеряла или оставила?
2: Никита! Потеряла из вида, когда я сбежал. Теперь живу в другом городе, у меня бизнес и семья.
0: Жизнь здесь тебе будет лучше, мальчик. Начало какого-то фильма.
2: Постой, посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. И теперь это твой дом. Есть немного мелочи в карманах и нож.
0: И на электричку немножечко денег.
2: Да. А потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет,
1: возможно,
2: и работаешь
1: люди,
2: на радио.
1: Которые вот из года в год... Люди, которые из года в год на вокзале просят на обратный билет. Может, это они как раз?
2: Нет, мы уже уехали.
1: Потерялся в гамбургере в центре города первый раз, но все супер, теперь обхожусь без навигации.
2: В гамбургере? Там же сразу за котлеткой выход.
3: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованного производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
5: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии.

0: Далее у нас на ферме «Лукман» в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов, загляните на дегустацию, закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
2: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 49 49 91.
1: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. BLG. Надежность в движении.
2: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.

0: Прямо сейчас нужно написать в чате мобильного приложения рекорда слово «игра», если вы хотите приз «Твой каперф» и «Радио Рекорд» и оказаться в прямом эфире. Ждем ваше сообщение. Пока обсуждаем, где и как вы терялись. Самое главное, почему же это происходило.
1: А Денис пишет историю. В поселке под Геленджиком, в 50 метрах от дельфинария, искали его и спросили бабушку с семечками: «А где дельфинария?» А она: «Идете туда, на север по кресту, и прямо на него выйдете». В общем, прошагали до следующего поселка и опоздали на шоу.
0: Ничего себе.
1: Тут непонятно. Она непонятно объяснила, или они непонятно поняли.
0: Тим пишет: «Туймазы, мне 4 года». Здесь правильно произнес. «Утром дедушка отпускает собаку на самовыгул. Я говорю, что пойду гулять с Джеком. Пес его мать. Джек вернулся домой в районе обеда, а меня только вечером забрали из отдела милиции. На уши поставили всех соседей, искали всем районам. Уже 31 год припоминают мою прогулку, а я до сих пор помню лица брата и сестры. Тоже потеряшек из отдела милиции. А где вы были-то? Вот в чем интересно-то. Вы помните, куда вы забрели?»
2: И только собака в курсе, что произошло.
0: А собака-то, да? Вот она... пес. Он вернулся, главное.
2: Его поставили на стреме стоять, а да. Он сбежал.
0: Что за пес, реально?
2: Это чтобы не попасть в отделение.
0: Пес.
1: Всем привет. Заказ был на кладбище. Туда по навигатору, а обратно я забыл, как приехал. Катался, разглядывал, пока заказ не пришел новый.
0: Но никто в машину не сел, но дверь открылась.
2: Везет клуб. Кладбище заказ. Погнали.
0: Александра пишет: потерялась в лесу, когда ходила за грибами. Было такое дело. Убегали от кабана по болоту, вот она вспоминает. Бежали потом от выстрелов ружья в лесу. У нас было самое классное детство в 90-х. И это все за один день, наверное. Представляете, кабан, ружье.
2: А кабан — это прозвище было человека, и стрелял он?
0: Убегали от кабана, да.
1: Людмила: потерялась в лесу в Ленобласти, искали вместе с МЧС. Было жутко, насекомые покусали все ноги. Я боялась каждого шороха, думала, медведь или еще кто. Слава богу, никого не встретила. Через сутки меня нашли. В лес больше ни ногой.
0: Можно же ходить в лес. Есть специальные...
1: Вот у меня теперь новая фобия, ребята.
0: Трекеры приложений специальные есть. Он
1: бывает же не ловит.
0: Следит. Нет, он не так работает. Он просто отслеживает по внутренним датчикам смартфона твоего. Ты скачиваешь, и вот он показывает, как ты шел, твой путь. То есть всегда по линии обратной она рисуется от того, как ты идешь. Можно дойти обратно. Он работает офлайн.
1: Мы в отпуске с ребятами офлайн. В горы ходили. Реально, в какой-то момент, вот пусть небольшая гора, пусть небольшие там заросли, в какой-то момент этот датчик перестает работать, и ты не можешь вернуться на тропинку. Он просто сбивается.
0: Возможно,
1: хотя сначала
0: кто-то...
1: простраивает маршрут как раз, как ты говоришь.
2: Юрий, возможно, кто-то хотел, чтобы вы не вернулись.
0: Либо скачайте нормальное приложение просто.
1: Нормальное все.
2: Делайте пометки вот эти вот маркером на деревьях.
0: Реально?
1: О, как вариант.
0: Нитку просто за собой.
2: Ну нет же, какой маркер на деревьях? Вы что? Это же не помогает.
0: Где и как вы потерялись, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте. Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Новый пакет санкций Евросоюза против России может стать самым масштабным с 2022 года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, после принятия 22-го пакета число российских граждан и организаций под санкциями может вырасти сразу на треть. В ЕС рассчитывают расширить ограничения уже этой осенью, при этом новые меры, как ожидается, будут в основном направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Снижение престижа профессии врача и чрезмерное влияние пациентов на работу медиков может быть одной из причин появления свободных бюджетных мест в медицинских вузах, считают эксперты. По их словам, врачей также пугает большое количество необоснованных судебных дел, а пациенты все чаще пытаются самостоятельно определять лечение, опираясь на информацию из интернета. Kanye West, он же Ye, впервые выступит в России. Два концерта пройдут в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на Газпром-арене. VIP-билеты на выступление раскупили всего за 2 часа после начала продаж. Стоимость обычных билетов составляет от 12 до 50 тысяч рублей, а билет на танцпол стоит 25 тысяч. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: Амода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: В «Ленте».
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
19: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: секунданты.
1: С Валерией. Сегодня Валерия, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, Валерия. Из какого ты города?
2: Борчелябинск.
1: Короче, Валерия, мы обсуждаем, как мы терялись где-то или с кем-то, или не с кем-то, а одни. Ты терялась где-то?
2: Ну, да, это мой сын потерялся в Ашане в районе Шоколада. Был такой грешок за мной. И в Питере я терялась, и в лесу терялась.
1: А вот хочется услышать, вот мать в первую очередь, да, как бы, как так получается, что ребенок потерялся в районе Шоколадок? Просто ушла за своими продуктами или как?
2: Нет, пока стояла, смотрела, выбирала там продукты, у меня просто ребенок решил пойти по своим делам.
1: А, сам ушел, не заметил.
3: Да,
1: читала она там.
3: Да. Мы-то по делам ходим в магазин, а ребенку-то скучно, поэтому он отвлекся, вот и все.
1: Валерий, у нас игра «Секунданты», мы тебе сейчас дадим какую-то ситуацию, ты в эту ситуацию войдешь и букву дадим для этой ситуации. Тебе нужно на эту букву взять с собой 5 предметов, они обязательно должны подходить для этой ситуации, иначе мы будем спрашивать, для чего они тебе нужны. Правила понятны?
2: Угу.
3: Так. Итак, представим, что ты экстремальщица и идешь на первое свидание в строящийся большой огромный торговый центр. Но он еще строится.
1: Так.
3: Там еще нету игрушек, никаких отделов нету. Стройка. Это строящийся торговый центр. Мы будем выбивать твой страх. Твоя задача за полминуты перечислить предметы, которые бы ты туда взяла.
1: Так мы же только что рассказали. Буква. Буква П. Буква П. Одна минута у тебя. Время начинается прямо сейчас. Поехали.
2: Ну, как минимум, памперс я бы точно взяла.
1: Так.
2: Помаду я бы взяла на красивую, должна быть красивой. А потом. Ну, хорошо, а вдруг я с этой стройки
1: спрыгну. Отлично.
2: Так, потом я еще бы взяла с собой... Что бы взяла? Палатку, ну вдруг я там никогда не остаться захочу.
3: Еще!
2: И... Пусть будет прическа красивая, тоже возьму.
4: Все, нормально.
1: Парик, то есть,
3: парик.
1: Да? Ну, вроде как справилась, у меня вопросов нет.
4: Вообще, ну, вообще не все идеально.
1: Валерий, мы тебя поздравляем, единогласно решили, что все, ты с заданием сходил на стройку и все, взяла с собой все, что нужно. Передавай привет, кому хочешь.
2: Передам любимому мужу, ты сейчас у меня на работе, я тебя люблю и жду дома.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера. Секунданты.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автомобили BLG у официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Это лето будет жарким.
8: Это лето будет ярким.
9: Сливочным, приятным.
10: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
9: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
12: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. Шесть озер.
11: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Продолжаем обсуждать день, как вы потерялись, в каких условиях это было, что происходило. Помните ли вы вообще? Ваши истории читаем.
1: Так, доброе утро. Меня в детстве теряли на рынке. Тетя поставила на прилавок, а я стоял и плакал. После этого купили кроссовки, которые звучат при ходьбе.
0: Сейчас светится есть, которые прикольно можно сдалека смотреть. Виталий вот в лесу, когда от медведя убегал. Ну, написал, значит, убежал. Мы рады этой истории.
1: А первый раз был в Москве, вышел не на той станции метро Владимир. Сам не понял, как через полчаса дошел до нужного адреса. Привет из Уфы.
0: Татьяна рассказывает, потерялась на экскурсии в Питере около собора. Ездили класс. Сама из Самары. Училка, нас сопровождающая, хромала. Нога у нее болела. Короче, после экскурсии пошли все в кафе перекусить. Садятся, а меня нет. А я стояла около собора. Чуть ли не плачу тогда. Сотовых тоже не было. Так вот, училка, узнав, что у меня нет, бегом бежать к собору. Не хромала, наверное.
2: Сразу. Ну как бегом? Успела посмотреть собор полностью.
1: Так, мне было 4 года, пишет нам ник «Слезы Москвы». Мама с сестрой на море уехали, а мы с отцом остались дома. Одним прекрасным днем он решил съездить в Москву в пивную, а мы жили в Подольске. Меня взял с собой. Но, вернувшись домой, он понял, что меня нет с ним. Оставил в пивной. Меня официантки кормили баранками, поили пепси. И из-за молчания в этом случае я получил новый велик.
2: Представляешь, что был отцовский план.
1: Да.
2: Он такой, надо покормить ребенка, дома ничего нет. Он говорит, совмещу приятное с полезным, отвезу его в пивнуху. Его там покормили. А велик так и так собирались подарить. Ничего себе.
0: Холли Грейл в Алании как-то заблудились, пытались на ломаном английском минут 10 выпросить дорогу в отель. А прохожие нам с улыбкой на русском. Вы русские, что ли? Закончилось все хорошо, добрались. И прекрасно.
1: Поехали с друзьями в Германию по работе. Перепутав адрес, попали на закрытую вечеринку. Потерялись там на 2 дня.
2: Прятались, что ли?
0: Покажите, где вас трогали. Где и как вы потерялись, обсуждаем. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Порожняя реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой...

0: 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загород.

Огромный привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина. Вы слушаете главную танцевальную на часах 12.00, а на календаре 18 августа. И сегодня отмечается день «Никогда не сдавайся». Девиз жизни, кстати, многих людей, готовых идти до конца, чтобы добиться поставленной цели. Настолько важен в современном мире, что для него в календаре даже отвели специальную дату. Поэтому, друзья, never give up. Если хочется сдаться сегодня, например, подустали где-то, подустали на работе. В общем, не сдаемся, идем до конца. Ну и отдыхать всегда успеется, тем более лето продолжается. Поэтому, друзья, с отличным настроением входим в новый танцевальный час. Кстати, послушаем работу от Don Diablo «Go Home with a Stranger». Также появится Bob Sinclair и Kaiser «I Can't Wait». Услышим трек от Hugel «Moving to the Sun».

Мечтательный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий и безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Это лето будет жарким.
7: Это лето будет ярким.
8: Сливочным, приятным.
9: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
10: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Ммм, красота.
12: Какой воздух.
13: Смотрите, какие горы.
14: А какой шашлык.
15: Вася, в парку поддай.
16: Эх, хорошо.
17: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
18: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
19: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климат Став» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом.

0: курортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не шата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-30-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Строчетелло, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или строчетеллу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Послу Японии в МИД России заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны, заявили в МИД России. С 1 сентября сверхсуточную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на 9-11 октября вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником, сообщили в пресс-службе ТУ-ТУ. Вчера стало известно, что концерты Kanye West запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
11: Белджи. Надежность в движении.
12: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
13: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77-74-15.

эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как часто вы пьете газировки. Вот листала тут телеграм-канал «Наше радио Рекорд» и нашла интересную новость о том, что лимонады могут привести к облысению. По словам трихологов, сахар и добавки в сладких напитках способны усиливать воспаление в организме, влиять на гормональный баланс и ухудшать состояние, внимания волосяных луковиц. Отдельно специалисты отмечают фосфорную кислоту, которая может мешать усвоению кальция и магния. Поэтому, друзья, если захочется сегодня выпить газировочки, давайте заменим лучше на воду с лимоном и медом. Это очень прекрасно помогает организму чувствовать бодрость и, конечно же, обретать хороший внешний вид. Поэтому меняем, как говорится, отходы на доходы. Вот так вот. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет,
1: возможно,
3: и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
5: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-банк».
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Соуис» – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 26 года выгода на «Соуис С06» до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. «Соуис. Живи легко».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 миллиона 150 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия до 8 лет. Официальный сервис. Li Автогермес. Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
14: Страчателла, моцарелла, джелато.
15: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию.

0: Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
1: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
2: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
3: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигранты должны платить налог в 3% за каждый банковский перевод из России за рубеж, заявил представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что за прошлый год мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранные граждане ничего не платят. Мошенники используют схемы с якобы выплатами родителям школьников перед 1 сентября и мнимыми сборами на нужды класса. По словам экспертов, аферисты либо проникают в уже существующие школьные чаты, либо создают их фейковые копии, выдавая себя за классного руководителя или члена родительского комитета. Таиланд намерен развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил вице-премьер и глава МИД страны. Он отметил, что в связи с этим министр цифровых технологий в экономике и в обществе в ближайшее время посетит Россию с визитом. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: приложении Рекорда. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстав» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстав» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
7: Артекс Групп.
6: Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
10: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от «Люмисфера». 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
11: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерное, 80. Телефон 411-313.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья, и напомню, чтобы вы ничего не пропустили, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Так что, если вы еще не выбрали свой билет, то самое время поторопиться. Тот самый грандиозный фестиваль «Белое» «Снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет, но пока вы успеваете до 18 часов, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Фил, Натали Райс, Can't Get You Out of My Head. Отличная работа от Джоэл Кори, Devotion.

еще услышим Vertigo от Avalon Rockstone. Откроет этот час Эйв с треком Midwinter Dark. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: 56 20.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
1: А какой шашлык!
4: Вася, парку поддай!
5: Эх, хорошо!
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
7: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Автомобили BLG у официального дилера Artex Group.
10: Artex Group.
9: Старомариевское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: Рекорд. Новости.
1: США опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. Как сообщает Washington Post, Вашингтонская администрация на данный момент разрабатывает комплекс мер по противодействию подобным сценариям. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты, сообщили эксперты. Концерт Kanye West в Москве в этом году не планируется. Изначально его хотели провести в Лужниках, однако после изучения погоды за последние 3 года отказались из-за возможного дождя, сообщила владелец и гендиректор Say Agency. По данным ТАСС, объявление о билетах на концерты в Петербурге компания будет проверять на благонадежность вручную. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас.
4: Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами, друзья. Если вы когда-нибудь работали в офисе, то наверняка знаете, что иногда раздражает вообще не человек, не коллега, а звук, который он может издавать каждые 5 минут. И вот очень интересная статистика. Россияне назвали звуки, которые сильнее всего способны вывести из себя именно на работе. Так вот, я знаю, что вам уже очень интересно узнать. В топе чавканье, шмыганье носом, щелканье ручкой, громкий стук по клавиатуре и, конечно, разговоры на весь офис. Так что, если коллега снова начал щелкать ручкой, возможно, он даже не подозревает, какую психологическую атаку устроил всему отделу. Наверняка вы уже вспомнили того самого любимого коллегу. Ну а какой офисный звук раздражает вас больше всего? Можно выговориться в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Как всегда, обсуждаем эти темы под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Catfish, That Girl.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычки?

0: И куда поедем этим летом?
1: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк». Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
2: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
1: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42, 886-52-978-108. Белджи. Надежность в движении.
3: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фото. ОК Коби. Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Рекорд. Новости.
1: Главу азербайджанской диаспоры в Москве Гасанова депортировали из России, передает российское бюро азербайджанского издания «Азерепресс». Его гражданство аннулировали еще в прошлом году. В июне этого года Гасанова задержали правоохранители и отправили в Центр временного содержания мигрантов. Причины аннулирования гражданства не уточняются. Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 миллиардов рублей. Значительную часть этой суммы могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству, идея о которых обсуждалась на встрече Путина с бизнесом весной этого года. Жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах России за полгода подорожало на 11%. При этом жилье без отделки за этот период выросло в цене на 6,5%. Жилье с отделкой является более сложным продуктом из-за растущей стоимости ремонтных работ и рисках судебных разбирательств, отмечают эксперты. Внимание! Уже через несколько часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация выбрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, ему бы, конечно, за такое наваляли.
2: Все мы знаем творческий путь Тима Белорусских. Я бы у него отобрал титул Белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Каких-то таких вот этих вот запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто? Мы северяне.
2: Мы южане.
3: А южане.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: И куда поедем этим летом?
11: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
13: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
14: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
15: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд и похожие разговоры о том, что зрителям надоели. Супергерои можно пока что отложить. Новый Человек-паук, новый день уже собрал в мировом прокате больше ваши ставки 2 миллиардов долларов. Причем всего чуть больше, чем за 2 недели. Если вам эти цифры вообще ни о чем не говорят, то вот вам факт. Это первый сольный супергеройский фильм, которому покорилась вот такая большая сумма. Теперь картина метит в пятерку самых кассовых фильмов во всей истории. Так что «Паук», похоже, снова всех удивил. Ну а вы уже посмотрели? Если да, как вам новый Человек-паук? Заслуживает таких сборов, по вашему мнению, или все-таки нет? Пишите в чате рекорда под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новинка.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет,
1: возможно,
3: и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.

0: Наша поддержка. Ставрополь, Голенева 73А. Телефон 23-56-20.
1: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
2: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42, 886-52-978-108.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8905 054 22 22.
6: Исследуйте

0: 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
1: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
2: Телефон рекламной службы 992-300.
3: На нуле. Dance Radio. Hit.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп опубликовал изображение Ормузского пролива, назвав его новой территорией США. Американский лидер недавно заявлял, что США контролирует Ормуз. На его слова отвечал представитель КСИР и утверждал, что управляет проливом Иран. Еще четыре страны Евросоюза – Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция – с 1 октября этого года перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. После вступления новых ограничений в силу таких европейских стран будет 15. Это в том числе Чехия, Эстония, Франция, Германия, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Российские школьники получили 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике, которая в этом году прошла в Ташкенте. Трое участников российской сборной на протяжении 3 лет занимались в кружке по олимпиадному программированию, где готовились к профильным соревнованиям. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополь переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-банк».
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Соуис» – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на «Соуис S06» до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. «Соуис» – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
11: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
14: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

Друзья, привет, это Радио Рекорд и Кристина. И ситуация-то накаляется, вообще накаляется, совсем уже никому не смешно. Уже меньше, чем через час стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет по какой-то причине, то самое время поторопиться это сделать. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. А в этом чате у нас далее и «Биться циркалока».

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
3: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Esteo Exlantix ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас.
4: Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
15: Белджи. Надежность в движении.
16: Ваш товар.

проездной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 3015. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Рекорд. Новости.
1: Послу Японии в МИД России заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны, заявили в МИД России. С 1 сентября сверхсуточную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на 9-11 октября вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником, сообщили в пресс-службе ТУ-ТУ. Вчера стало известно, что концерты Kanye West'а запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. И по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: мобильном приложении Рекорда. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополь переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, парку поддай!
7: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. Цена от указанного на автомобиль BLG S50 Active 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. BLG. Надежность в движении.
15: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
16: Это лето будет жарким.
17: Это лето будет ярким.
18: Сливочным, приятным.
19: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
18: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».

0: 49 49 91.
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, как раз информация сейчас будет для любителей ранних ужинов. В московских ресторанах начали указывать цену за грамм, за 1 грамм стейка. Обычно же у нас как-то 100 грамм, да? Сейчас все за 1 грамм. Теперь все, вот действительно придется, наверное, доставать калькулятор, по крайней мере, таким людям, как я. Тем, кто позабыл таблицу умножения, тем, кто вообще считать не умеет и просит всегда коллег посчитать за меня, друзей, там, родных, всех, кто рядом, одним словом. Друзья, вообще вот, кстати говоря, что любите заказывать в ресторанах? Вот из последнего, что там вкушали? Я вот, честно, я консерватор, но я каждый раз зарекаюсь. Вот, ну, не буду я брать одно и то же. Вот эти щечки телячьи, бефстроганов. Ну, вкусно, но поднадоело. И каждый раз все равно продолжаю брать. Друзья, бывало ли у вас такое? Пишите об этом. Рассказывайте о своих гастрономических увлечениях. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Там есть специальный чат. Вот туда все и пишите. Прямо сейчас, ну, не прямо сейчас. В этом часе у нас Филанд или Райс, трек называется «Can't get you out of my head». Фила обсуждаем и в эфире, и вне эфира. Swedish House Mafia также рядом. Happiness is so sad.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима белорусских, например, ему бы, конечно, за такое наваляли.
2: Все мы знаем творческий путь Тимы белорусских. Я бы у него отобрал титул белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Каких-то таких вот, этих вот, запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто? Мы северяне.
2: Мы южане.
3: А южане.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
6: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ Банк.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42, 886-52-978-108.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Савадеха, Йинде.
16: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
17: Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в новом путешествии. Geely EX5 EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров. А еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес» Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта, о «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 июля 2026 года.
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
19: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-103.
20: Сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
19: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
21: Хочу машину поменять, но столько мороки.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигранты должны платить налог в 3% за каждый банковский перевод из России за рубеж, заявил представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что за прошлый год мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранные граждане ничего не платят. Мошенники используют схемы с якобы выплатами родителям школьников перед 1 сентября и мнимыми сборами на нужды класса. По словам экспертов, аферисты либо проникают в уже существующие школьные чаты, либо создают их фейковые копии, выдавая себя за классного руководителя или члена родительского комитета. Таиланд намерен развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил вице-премьер и глава МИД страны. Он отметил, что в связи с этим министр цифровых технологий и в экономике и в обществе в ближайшее время посетит Россию с визитом. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Масло, масло, масло, масло». Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру. 12+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogether.t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
18: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
19: В ленте!
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет и работаешь на радио.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Новый Esteo Exlantix ET8. Премиальный гибридный внедорожник.

0: для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Estel Exlantics ET8 уже в 2 раза. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на 2raz.estel.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
6: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
7: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Надежда реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru/.

друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Деньги, деньги, деньги. Что вас еще интересует в жизни? Меня вот очень интересует, поэтому давайте именно их и обсуждать. Итак, общественный деятель, блогер Артемий Лебедев заявил, что на 60 тысяч рублей в России можно спокойно прожить, тратя всего лишь при этом 30 тысяч рублей в месяц. Итого у нас и половинка еще остается. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками, тушенкой, сгущенкой, а еще ходить в столовые при разных техникумах. Кстати, справедливости ради. На мой взгляд, замечу, что в столовках всегда очень вкусная еда. Почти как домашняя. На минуточку, друзья, не забываем об этом. При этом отмечается в нашей новости, которую я нашла в телеграм-канале Радио Рекорд, что Артемий... Слушайте, это звуки Андрея Хрусталева. Ну, почему? Потому что Андрей Хрусталев уже готовится к эфиру. А, говорю в микрофон тем временем. А Артемий Лебедев тоже говорил в микрофон за 400 тысяч рублей и советовал нам жить на 30-60 тысяч рублей в месяц. Друзья, сколько денег вам надо для счастья в месяц? Пишите вообще самые-самые немыслимые суммы. Где писать? У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Можно прямо там, в чате. Пишите, все буду читать обязательно. Тони Даркайс в этом часе. Your body.

уже в этом часе и Манхэттен. Конечно, Кевин Харрис и Satisfy. Уже сейчас Оффенбах и Miles Away в эфире.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш

0: 50 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв. Гарантия до 8 лет. Официальный сервис. «Ли Автогермес». Ставрополь. Проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125 770 007 08 03.

0: Рекорд. Новости.
1: США опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. Как сообщает Washington Post, Вашингтонская администрация на данный момент разрабатывает комплекс мер по противодействию подобным сценариям. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты, сообщили эксперты. Концерт Kanye West'а в Москве в этом году не планируется. Изначально его хотели провести в Лужниках, однако после изучения погоды за последние 3 года отказались из-за возможного дождя, сообщила владелец и гендиректор Say Agency. По данным ТАСС, объявление о билетах на концерты в Петербурге компания будет проверять на благонадежность вручную. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация выбрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, ему бы, конечно, за такое наваляли.
2: Все мы знаем творческий путь Тима Белорусских. Я бы у него отобрал титул Белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Каких-то таких вот этих вот запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто? Мы северяне.
2: Мы южане.
3: А южане.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска – компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Гибридный внедорожник Esteo V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды, субсидия 925 тысяч рублей и выгода по трейд-ин. Esteo V27 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.esteo.ru. Предложение действительно по 31 августа 2026 года.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
11: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
12: Автомобили «Билджи» у официального дилера «Артекс Групп».
13: «Артекс Групп».
12: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
14: «Билджи». Надежность в движении.
15: Красота!
16: Какой воздух!
17: Смотрите, какие горы!
18: А какой шашлык!
19: Вася, в парку поддай!
20: Эх, хорошо!
21: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
22: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
23: Телефон рекламной службы 992.

0: Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и, стало быть, как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать новости и ничто другое. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, одна из самых частых и самых смешных жалоб современного человека – это жалоба, что у него нет времени. Мол, куча работы, и что сейчас такая напряженная и такая сложная жизнь. Конечно, все это конская ерунда, а времени в сутках сейчас, как и в 5 веке до нашей эры, по-прежнему 24, а тот, кто жалуется на нехватку времени, 70% его драгоценного тратит на просмотр отупляющих рилсов, разные сериалы и прочие там пьянки. Нет, современному человеку не хватает ни времени. Ему не хватает совсем другого, а именно желания и интереса. Интерес из-за переизбытка информации и эффекта ленты давно немножечко выцвел и выпарился. И вот на пике этого самого неинтереса, то есть после рабочего дня 8 часов, приходим мы и продолжаем давить на этот интерес, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мы в большой беде. Губернатор Забайкалья объявил борьбу с матом одной из главных задач региона. Александр Осипов заявил, что нецензурная лексика становится все привычнее и молодеет, проникая даже в речь детей. Жителей края призвали осознанно начать бороться со сквернословием. Теме матерных слов посвятили отдельное оперативное совещание правительства Забайкалья.
2: А совещание-то это самое, я надеюсь, провели с матом? Ну, потому что я не верю, что без мата. Тема-то острая. А совещание о вреде мата без мата сейчас особо не проведешь. Иначе что это за проблема
1: такая? Не просто совещание в штатном режиме по графику, а оперативное совещание.
2: Конечно, как это без мата? Это невозможно.
1: Это такое напряжение там, наверное, в воздухе
2: жутко.
1: Просто искрилось.
2: А раз напряжение, там где напряжение, там и мат. А мы в большой беде, да, губернатор Забайкалья сказал. А что там такое случилось в Забайкалье? Какая там беда? Во всей России, там все от бабушек до хомячков, все ругаются матом и ничего. А в Забайкалье что, в беде? Что там произошло-то? Что там, мат вышел из берегов? Или что там, было какое-то матное землетрясение, матотрясение? Или там что, бомбардировка матом произошло? Что там такое случилось?
1: Ну, возможно, да. Сначала губернатор Забайкалья и как бы и другие чиновники забайкальские политики думал, что все нормально. Средняя температура по стране мата одинакова. Ну, тут случайно, может быть, вот, конечно, лето же, на каникулы съездил в Сочи. Ну, в отпуск. И увидел, что в Сочи да, матерятся.
2: Не так Забайкалье.
1: То есть Забайкалье вот реально в большой беде.
2: Ну, в Сочи действительно там меньше, ну, просто меньше говорят, жарко. Не просто в большой беде. Он что там сказал? Значит, он сказал, что там нецензурная лексика становится все привычнее, да? И молодеет, проникая даже в речь детей. Ого! Даже в речь детей, нифига себе! То есть, а интересно, вот откуда она туда проникает? Знаете, скорее всего, из радио. Потому что ведь недаром на радио за маты такие штрафы. Вот у нас, знаете, слушатели, как там где-нибудь в треке ночью, там какого-нибудь, знаете, там реп-шмреп, я там не знаю, матерное слово услышат, сразу пишут жалобы. А почему? А потому что дети матом, конечно же, ругаются, слушая радио. Ну не из-за родителей же в самом деле, которые при них каждый день матерятся, как бомжи, у которых хоть не лепиво. Каждый день. Причем все без исключения. Знаете, те, кто мало ругается матом, это у нас просто те, кто произносит слово на букву «Б» при детях, только когда потерял дома телефон. Все, это не считается.
1: Или молоток на ногу упал.
2: Ну, да, это вообще не считается. Еще нецензурная лексика становится все привычнее и молодеет. А вот это я не понял, молодеет, это что значит? Это значит, что мат становится все таким более свежим, новым, задорным. Что значит мат молодеет?
1: Ну, видимо, то, что все более молодежь, начинают ругаться матом.
2: То, что молодые матерятся, это совершенно естественно. Естественно, что он молодеет. Это потому, что матерящиеся взрослые, они тоже не стареют, в смысле мат. И в 60, в смысле мата, как молодые, да, матерятся, как думают. Ну, а то, что, знаете, я не понимаю, в чем проблема-то, в Забайкалье ругаются матом. Так это очень, это хорошо, это здорово, это Забайкалью просто повезло, потому что во всей остальной России матом уже никто не ругается, им просто разговаривают. Поэтому поздравляем Забайкалье, у вас все не так уж и плохо. А как у нас здесь?
1: Нет, ну, возможно, все-таки плохо, действительно. Вы понимаете, ну как бы это очень трудно бороться с чем-то, что уже как бы на подкорке записано у нас на генетическом коде. Можно как-то, знаете, вот как-то ограничивать, нормализовать, регулировать эту историю. Сначала до полного запрета постепенно. Сначала, может быть, объявить какие-то места специальные, резервации, где можно ругаться матом, там максимально далекие от школы детских площадок.
2: А они уже есть. Это детские площадки. Вот, это и есть детские площадки. Это и есть резервации, где ругается матом. Я недавно, значит, тут буквально, значит, там проходил, знаете, у нас в центре, не только в центре, куча таких типа футбольных площадок сделаны, большие такие, с высокими сетками, чтобы, значит, и там есть еще какие-то турники. Я там решил немножко поподтягиваться, а там рядом детишки лет 12, парни, в футбол играли. И вы знаете, и я вот вдруг понял, что вот это и есть площадка для того, чтобы ругаться матом. Потому что мат был такой отборный, что я, знаете, оттуда выскочил. Потому что я понял, что, я не могу находиться на специально отведенном месте для мата.
1: Ну вот сейчас перенести, знаете, как курилки в аэропортах, не знаю, сейчас они есть, раньше были такие герметичные, такие, знаете.
2: Да куда? Вот, они уже все есть, не надо никуда переносить.
1: Хорошо.
2: Все уже работает.
1: Час мат, какое-то отдельное время.
2: Это да.
1: Как-то к торговле алкоголем, знаете, там вот там. Ругаться можно там до 11. Ну, с 10 до 11 там, или как-то вот.
2: А что же будет после 11?
1: Ну, как-то вот сдерживаться.
2: После 11 я уже не хочу. Вообще. Что мне делать? Беруши, покупай.
1: Вы просто рано ложитесь спать.
2: Окей, вопрос. Вопрос-то серьезный. И вопрос вам, товарищи, да, дорогие. Вот в Забайкалье решили побороться с матом. Во всей остальной России нет. Там нормально. Никаких проблем с этим нет. Ну, ничего страшного. А как бороться с матом? Может быть, у тебя есть свои мысли? Вот как? Вот Кремов предложил на детских площадках ругаться, что он их назвал... Нет, в смысле...
1: Не перевирайте меня.
2: Просто они уже такие и есть. Ну, потому что дети ругаются матом. Ну, ничего не поделаешь.
1: Как заменить?
2: Потому что ругаются матом их родители. Понимаете? Да, как они еще могут? Так вот, какие-то специальные резервации. Может быть, какие еще... Как вот нам перестать всем ругаться матом-то? У вас есть предложение?
1: А может, какая-то позитивная стимуляция? Они вот не запреты какие-то, да? Вот, а вот какой-то там, может, там, не знаю, премию какую-то выписывать за неругание.
2: Премии, наоборот, может быть, небольшие налоги на мат.
1: Там. А, вот, кстати, налоги всегда работают.
2: Это хорошо, например, на какое именно слово?
1: Вот, самое большое, не, по-разному там.
2: Ну, нет, вот для вас самое страшное.
1: На букву Х, конечно, самое.
2: Почему? А на букву Х и налоги на Х? А если вот на такой вот, на эту букву?
1: Ипотеку можно брать.
2: На Е. А ипотеку?
1: Ну, типа, взял?
2: А ипотека почти матерное слово. Замени две буквы, а точнее даже, если вместо И, Ё.
1: Да любое слово, если заменить пару букв.
2: Вот видите, какая проблема. Очень много проблем решать вам. Итак, как бороться с матом? Есть ли у вас предложение? Обсудим в народных новостях.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: В российских медвузах возник массовый недобор в ординатуру. Сотни бюджетных мест после основного этапа приема остались свободными. Большая часть из них раньше была целевой, но желающих занять такие места не нашлось. Эксперты связывают ситуацию с новыми правилами. После обучения бюджетники должны несколько лет отработать в государственных клиниках, а за отказ от обязательств предусмотрен штраф в размере 3-кратной стоимости обучения.
2: Что, простите, такого ужасного, что они должны несколько лет отработать в государственных клиниках? А где они хотят после медвуза работать? Сразу блогерами, что ли? Или рэперами? Ну, можно же дипломированному врачу не сразу идти в блогеры, ну, не знаю, ну, хотя бы пару годиков поработать врачом, нет?
3: Ну, они хотят, знаете, вот они хотят в дорогих стоматологических, дорогих косметологических...
2: То есть они не хотят именно в государственных,
3: да, в частных,
2: сразу хотят,
3: конечно,
2: в частную. А тогда, а что там, что там не намазано, что там плохого в государственных клиниках, что там так страшного? Там ничего страшного нет, зарплаты там не великаны, страшные, знаете... Что там еще такое?
3: Ну вот да, вот поэтому они просто они хотят, скажу страшную вещь, ну, денег заработать как-то и жить там, да?
2: А в государственных клиниках не дают?
3: Они вот, я не знаю, я как бы...
2: А я сам не знаю.
3: Ну, поговаривают врачи, что из государственных клиник, слухи ходят, что им платят там дофига как мало.
2: То есть я слышу первую часть по телевизору. Просто платят дофига. Видимо, я не дослушал до так мало.
3: Да, вы просто переключились на НТВ.
2: Может быть, ну, может быть, я не знаю, но что они боятся-то? Они говорят, что там, что их пугает, что несколько лет они должны отработать в государственных клиниках. Ребятки, а вы не бойтесь, что типа, ой, мне придется там... Там, в государственных клиниках, работы столько, что вы ее даже не заметите. Вы не заметите, как несколько лет пролетят. Да, пришел на работу в понедельник, а ушел в 2029.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованной производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф» – прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
11: Реклама не хата. ОК Коби. ОГРН 128-770-026-61-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Впервые в Ставрополе. Живая музыка симфонического оркестра в свете 3000 свечей под открытым небом от Люмисфера. 15 и 29 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
15: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
16: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
17: Белджи. Надежность в движении.
18: Телефон рекламной службы 992-300.
19: По Любовь Успенской, как она называется, «Золотое кольцо» с песней «А я вовсе не колдунья».
20: Вы неправильно ставите вопрос. Ты не пришел на Канье Уэста, ты пришел в конкретное место, а на Газпром-арену, в конкретный день. И в конкретное время. Вот и все. А Канье Уэст там не Канье Уэст, как бы.
19: Так да, они, а вот это я логика. Секунду. Это вот для меня Канье Уэст или не Канье Уэст, это вот на самом деле немаловажно. Когда, особенно когда ты пришел на концерт Канье Уэста. И вот, ну, понятно, что ты пришел, там. Одно дело, если там кто-то вообще непонятный, там, ну не знаю, там, мистер Малой, например, да, за билет в 50 тысяч на Канье Уэста. Это одно дело. Или вот тот, кто будет. То есть, вот пришел, ты пришел на концерт Канье Уэста. А там выходит какой-то наш артист, но он как бы не выдает себя за себя, выдает себя за Канье Уэста. Ну, то есть, например, выходит Николай Басков и будет под него косить. Там, не знаю, перекрасится в черный. Кстати, где-то в треках у Канье Уэста есть там такое, что типа от настоящего рэпера должно пахнуть наркотой и дерьмом. То есть, и, например, там, ну, например, Басков накрасится в черный, намажется говном, например, да? Или, то есть, это, или он не будет выдавать себя за Канье Уэста, а просто скажет, я Басков. Например.
20: Никакого там Басков.
19: Должно пахнуть наркотой и дерьмом. То есть, например, там, ну, например, Басков накрасится в черный, намажется говном, например, да? Или, то есть,

0: топовый артист, чтобы было выгодно, чтобы. Потому что Баскову нужно много платить.
1: А что,
0: Алексей Гоман.
1: А можно даже без Алексея, просто какой-то Гоман.
0: Ну, может. Или же, смотрите, они еще как бы. Что сразу, российский артист? Нет, они сдержат свои обещания. Будет иностранный артист. Какой-нибудь колдун из Беларуси. Иностранный. Че тебе еще собака надо? Время то-то, Газпромарена та-та.
1: Колдун, да? Ну, да, я вот насчет времени. Значит, могут заменить на другого артиста без изменения даты и времени, и места. А что значит без изменения даты и времени? Это чтобы, типа, не успели убежать, что ли? То есть когда им, скажем, объявят там, ну, колдуна, или, не знаю, Олега Газманова, да, потом, дамы и господа, уважаемые товарищи, сегодня у нас для вас приятный сюрприз. На сцене вместо незаслуженного и ненародного Канье Веста заслуженный и народный Олег Газманов. И все, если объявили мероприятие, уже не сбежишь, да? Как бы, ну, только у меня вот единственный вопрос. Только, а кто будет вот этим храбрецом? Кто будет этим мужественным подвижником? Этим отчаянным, бесстрашным героем, который решится после этого выйти на сцену, приняв на себя все тухлые яйца и отборные маты? Потому что вот у нас недавно, помните, значит, это видео популярное, когда Милонов, значит, перед концертом Шафутинского там, да, решил почитать его стихи. Да, и помните, что там ему посоветовали, куда его направили, какой диагноз ему поставили, пошел на 3-2 раз, да. А это он, извините, Шафутинского не заменял, а просто что-то прочел. А если бы он вышел как бы вместо него, могли бы не просто послать, а могли бы еще тропинку и даже провести по этой тропинке,
0: ну,
1: до конца.
0: Это там была публика, которая слушает шансон, вот этот казус Милонова и Шафутинского, да? А слушатели рэпа, они приличные, интеллигентные люди, они же ничего не сделают такого, да? Тем более, если приличный интеллигентный человек заплатил 100 тысяч как бы за билет. Как бы. Нет, они скажут, ну что, ну батенька, ну как, ну не гоже там, ну что вы в самом деле, ну пойдем-ка мы отсюда, Павел Сергеевич, пойдемте там, да? И уйдут просто тихо.
1: Ну окей, хорошо, ладно.
0: Так же будет.
1: Ну конечно, безусловно, но хорошо, ну что, если они не без переноса времени и даты? Ну могли бы хотя бы перенести время, ну чтобы намекнуть нам, что это будет другое артист. Ну, хоть намек. И действительно, я хочу намека. Это будет все-таки, ну, вот если это будет не Канье Вест, то кто? Ну, кто? Ну, хоть намекните. Это будет Александр Глызин или Михаил Муромов. Ну, вот кто вот по ощущениям?
0: Игорь Саруханов.
1: Или Александр, как его звали? Рогожин. Или Рогозин.
0: Рогожин.
1: Я уже забыл, я перепутал. Да.
0: Сергей Александр.
1: Да, да.
0: А нет, Сергей. Александр.
1: Но я знаю точно, кого точно не будет. Не будет... Всех вздохнем. Вот точно уже не будет певца нашего Шамана. Потому что вот буквально вот несколько часов назад я где-то прочел, что Канье Вест предложил ему спеть с ним, а он
0: Канье Вест ему предложил спеть?
1: Да, ну, то есть я не знаю, я за что купил, не знаю. Что типа, да, он предложил спеть вместе с Шаманом, Шаман отказался. А, кстати, почему отказался?
0: Ну, потому что он здравомыслящий человек, понимает все, как бы, да, нормально.
1: А может, как раз не понимает. Может, не понимает рэперского языка. Может, просто не понимает, что он там говорит.
0: Он понимает не языка, а понимает ситуацию. Смотрите, ну, странно будет, если они с Шаманом, как бы, когда вместе, на какую-то совместную, какую-то песню одного или другого, да, ну, то есть трек Канье Веста или песню Шамана, потому что у Шамана песня, у Канье Веста треки, да, как это делится. Вот. Странно, если Шаман будет что-то там читать.
1: Не, все-таки, ладно, это важно, у Шамана песня, а у Канье Веста драги.
0: Ну вот, что вот такое.
1: На треке на драгах замешанный, да.
0: Вот. И странно, если что Шаман будет что-то такое, как бы читать какую-то рэпчину с Канье Вестом. Но еще более странно, если Канье Вест исполнит с Шаманом «Я русский».

0: шоу.
1: В Госдуме посоветовали Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шафутинским и исполнить песни Михаила Круга. Депутат Виталий Милонов заявил, что рэп – это американский тюремный андеграунд, а в России артисту стоит познакомиться с отечественным шансоном. В качестве репертуара он предложил Уэсту выучить «Тихо, как в раю», «Владимирский централ» или «Что ж ты, фраер, сдал назад». По словам Милонова, так рэперу будет проще стать ближе к российскому слушателю.
2: Слушайте, а я не понял, а Милонову что, так понравилось, как его посылают? Его вот на концерте Шафутинского вот как раз за это «Тихо, как в раю» и послали на, ну, как говорят интеллигентные люди, на пенис. А когда он там его стишок, вот там про эту звездочку читал, да? А ему что, понравилось? А тут уже, знаете, поклонники Канье Уэста могут Милонова за его предложение послать не на белый, а на черный. Потому что Канье Уэст же, он черный, и пошлют его уже на черный, а черный-то значительно больше,
3: но понимаете? Ну тут как ничего такого не будет, это же не Виталий Валентинович будет исполнять «Тихо,
2: да, за предложение просто, ну, понимаете, вспомни того, да? Может быть, не стоит уж так рисковать?
3: И, кстати, давайте называть вещи своими именами. Во-первых, не «Тихо, как в раю», а «Еврейский портной» называется песня, это раз. А во-вторых, никакой не Канье Уэст. Канье Уэста никакого нет. Есть артист Е. Давно переименовался.
2: Нет, да, но действительно будет несколько, небольшой конфуз Канье Уэсту, который поддерживал Гитлера, петь песню с названием «Еврейский портной». Ну, если будет только их
3: слова. А Канье Уэст извинился.
2: Да, он извинился за то, что сказал, что ему нравится Гитлер, но он извинился за то, что говорит, или за то, что думает.
3: А за все он извинился.
2: Тогда не извинился за наркотики, потому что такое сказать можно только под наркотой, если он перестал так говорить.
3: Это говорил Канье Уэст. Сейчас есть Е. Его зовут.
2: А, Е, а это другое. Вот,
3: все, это разные, два разных человека.
2: Ну, окей, хорошо. И что там, значит, Милонов говорит, что рэп, что это американский тюремный андеграунд? Серьезно? Слушайте, я не знал, что традиции Западной Африки, где вот эти вот гриоты, эти вот пересказчики истории под бой барабана, что это тюремная традиция. Я не знал, что тостинг, вот этот разговор поверх танцевальной музыки, так сказать, там, басов, да, да, это шансон. Это, оказывается, это прям действительно тюремный.
3: Ну, в общем-то, да, как бы, когда годы-то прошли, как бы, когда приехали, или, вернее, привезли африканцев из Африки, это стало... Они сели в тюрьму.
2: Ну, не все, не надо. Кто-то, знаете...
3: Кто-то избежал, да.
2: Да. И, значит, в качестве репертуара он предложил Уэсту выучить «Тихо, как в раю». А, слушайте, мне кажется, он хочет подставить этого Уэста, потому что если он это споет, его действительно могут уже его послать. Самого Кенни. А и не лучше ли... Послушайте, если он хочет, чтобы он спел что-то наше, не лучше ли Канье Уэсту просто тогда переодеться в нашу Татьяну Буланову?
3: Она да
2: сейчас
3: ладно?
2: Модная. Хотя нет, за переодевание, конечно, в женское могут не только послать, но и как бы да. Но окей, хорошо, если шансон он хочет, почему бы Канье Уэсту не переодеться в Любовь Успенскую? Это все-таки как бы не в женщину.
3: То есть вы настаиваете, да?
2: Не, ну просто все-таки это будет, ну как бы, если... Ну, а все-таки она же... Ну это хотя бы, да, хотя бы... Ну, ладно.
3: Хотя, возможно, Виталий Валентинович указывает нам на то, что намекает, как человек государственный, знающий, как бы там, ну, там все эти вот истории, что именно Шафутинский заменит Канье Уэста. И, кстати, он же американское гражданство.
2: Да, конечно.
3: Он американский артист.
2: А раз его заменит Шафутинский, значит, и Милонов. Потому что последний раз на концерте с ним был Милонов. Вот все и выяснилось. Значит, неплохой концерт будет. Огнище настоящее. Но вы знаете, нет, я думаю, в любом случае, если все-таки приедет сам этот Уэст, то вот если он хочет рэп, да, вот я предлагаю, у меня есть другое предложение. Все это чушь собачья, там, все это Шафутинский, это все к рэпу не имеет отношения. Давайте, если уж он хочет заменить на наш рэп, что у нас, какая у нас была первая песня в стиле рэп в России? Даже не в России, а в Советском Союзе. Вот вы не знаете, а я знаю. Первую в России рэп-песню исполняла группа «Час пик». И текст, я даже специально его сейчас вам тут скачал. Я прочту. С текстом, да, смотрите, текст примерно такой. Это первый рэп советский. С текстом все предельно сложно, твердят уже много лет, что это просто невозможно на русском делать реп. Мол, и слова у нас длиннее, и туго дело с рифмой, к тому же в нашем языке слишком мало ритма. И вот если Канье Уэст почитает такое, тогда все поймут, что он точно рэпер, потому что он точно обдолбан.
4: Рекорд, реклама.
5: Эй, вот она,
0: опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
14: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Из всех видов связи самая коммерческая и самая меркантильная – это связь обратная. Ну, ничего не поделаешь, так уж заведено на радио. Что-нибудь говоришь, потом нужна обратная связь. И вот сейчас как раз она… Обратная эта самая связь от вас, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы тут кучу всего понаписали. Кое-что из нее почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что губернатор одного из российских регионов заявил, что мы в большой беде по ситуации с матом. Что нужно как-то с матом бороться, как-то изживать эту нецензурную лексику. Но мы не такие большие оптимисты, как наши губернаторы. Мы как такие, ну, скептики, да, что ли. Понимаем, что как-то вот сразу бороться невозможно. Нужно предложить какой-то способ. Потому что там, на этом совещании, способов борьбы пока было не предложено. Твои способы борьбы с матом. Как побороть мат? Как от него избавиться? То есть какие-то, может, такие, ну, способы кнутом, а может быть, способы пряником, как-то стимулирующие какие-то. И очень много разных вариантов. Как бы, многие люди уже отказываются от мата, то есть, как бы, ну, переходят на другие языки. Вот, например, давно уже не матерюсь, просто показываю палец, ну, или зад покажу, если совсем никак. Если совсем никак.
0: Ну, если уж совсем никак. Ну, знаете, вот тут вот этот как бы удивительный случай. Вот именно в этом случае я почему-то за мат. Потому что, вот сейчас я так представлю, вот вы, например, там меня послали или показали мне зад. Нет, все-таки лучше...
1: Послать? Да. А если я скомбинирую, комбо такое будет?
0: Ну, а тогда вас не будет не очень... Нет, тогда слышно, мат не будет, потому что если вы будете показывать зад...
1: А я в прыжке там, знаете,
0: что? А, это да, это хуже.
1: Так, кстати, этот человек написал нам из Америки, из США. Понятно, что, конечно, русский мат... Проще показать средний палец или зад.
0: Кстати, насчет среднего пальца. Им-то там... Понятно, что мы все копируем, как обезьянки там с Запада, да, этот средний палец, но это не наш. Это не наш, не наш жест. А почему бы нам свой не придумать матерный такой жест? Вот у них это средний палец, а у нас какой может быть? Может, не средний? Вот, кстати, вот может быть даже его предложение. Зад показывать. Ну, чем вам не палец?
1: Ну, понимаете, это тоже сложно. Там, как одетый зад, раздетый зад. Как это нужно будет...
0: Нет, ну показывать, сначала показывать одетый. Ну и потом, кстати, у нас и пальцев тоже, разные пальцы есть.
1: Ну какие, ну что?
0: Есть такие, где ногти нет.
1: Кстати, вот еще из-за границы пишут нам, из Германии, то есть по поводу мата. Человек с ником Кукуруза Хрущева. Странный ник для живущего в Германии.
0: Как раз очень.
1: Ну, а хороший такой, да, ностальгический.
0: Потому что все внуки Хрущева, они как раз все примерно там.
1: Вот он пишет, оставьте русский мат в покое. Я вот на работе немцев научил матюкам. И вот это совершенно верно. Мат на экспорт – это только хорошо, да, как бы? Это, конечно, это как бы распространение экспансии русской культуры, пускай и не завой русской культуры, да, на Запад. С этого начинается некое обучение более высокой русской культуры.
0: Конечно, ну и потом мат, вот когда иностранцы матерятся, он звучит как-то совершенно не так отвратно, как вот, знаешь, когда идешь, когда вот там проходишь эти... А когда там немец, например, там я-я, и дальше там... Да?
1: Да.
0: Я.
1: Головка.
0: Да. А вы такое слышите?
1: Ну там не от немца, а от голландца.
0: Где? Что у вас за район? Где вы такой? Я гол. Ну согласитесь, какой-то в этом есть шарм.
1: Ну конечно, да.
0: Давайте я почитаю. Вот Юра пишет: повар без мата, как щи без томата. Это так?
1: Кстати, нет, вполне себе норм щи без томата, как бы. Русские щи, как бы, говорили за появление томата.
0: Вам говорит специалист, повар. Тут надо разобраться, позвонить. Хотя, не, подождите, плюс 9-211, это я могу позвонить?
1: Ну, я бы, может, сделать попытку, но то, что позвонить...
0: Нет, плюс 9, не, я не знаю, как плюс 9 набирать. У нас нету...
1: Вообще нет, девятка западает.
0: И плюс у нас такой. Нет, это, видимо, не... Я не понимаю, откуда ты, напиши.
1: Да, ну давайте. А вот, как бы, вот такой вот, как бы... То есть, позитивным способом борьбы с матом. Не запретительный, а такой вот, наоборот. Вот человек предлагает целую программу развернутую. Нужно вернуть эротику на РЕН-ТВ. Вот я помню, когда смотрел ночной эфир на РЕН-ТВ, ни слова об этом не сказал. Я вообще молча смотрел.
0: Что? Да, удивительно, когда... Потому что, почему так происходит? Потому что все, вот эти все слова, которые обозначают мат, они все уже на экране. Ну, что их еще раз говорить, да?
1: Потому
0: что, смотрите, ведь действительно, ведь мат, ну, абсолютно все матерные слова, да и в русском нет, они связаны, вот, условно говоря, так скажем, мягко с половой жизнью. Или около нее.
1: Ну, у немцев ругательные слова, наоборот, связаны с выделительной жизнью.
0: А вот с немцами я действительно не знаю, потому что я немецкий в школе учил. Не знаю, не знаю. С выделительной?
1: Ну, там типа...
0: А, ну, да, ну, кстати, в английском вот это слово на букву S, да, это, собственно, то, что называется four letter words. Вот оно тоже, да, но это. А у нас, кстати, это не считается матом, да?
1: Ну да, да, да, не считается.
0: Вот. Но давайте, слушайте, вот. А, слушайте, вот я не могу не почитать, извините,
1: да,
0: вот тут есть претензии. Да, конечно, не могу, не могу. Пишет Гришка. нул или нал, я не знаю, ну, в зависимости от того, что он имеет в виду. Ну, нал, главное, что не анал. Ну, вот это как, кстати, читается? Вот
1: это нет, это что?
0: Ну, не важно. Окей. А почему мало сообщений читаете? Программный вообще зажал времени для слушателей. Послушайте, давайте я ему позвоню сейчас.
1: Ну, что, стопы, нам же зажал время для слушателей, как бы. Действительно, так и есть. Зачем вы звоните? Еще звоните. Это вы...
0: А кто он сказал, что он слушатель? Может, писатель? Может, он не слушает, а только пишет, что, что, скорее всего, так и есть. Сейчас. Сейчас. Алло.
2: Алло.
0: О, алло. Гришка сказал, алло. Как будто он уже матом ругается.
2: Нет. Дочь мата.
1: Ну и не ругайся.
0: Что ты сказал? Дочь мата?
2: Что? Я против мата.
0: Ну, а ты теоретически или ты... Ты практик или теоретик?
2: Теоретик.
0: То есть, а практически ругаешься? Понимаю. Окей, мы в теории... Вы же тоже теоретик, да, Кремов, против мата? И ты пишешь, значит, ты нас спрашиваешь, программный вообще зажал времени для слушателей. А откуда такая вещь? То есть, просто, а как это просочилось? Откуда ты узнал, что наш программный зажал время для слушателей?
2: Ну, смотрите, с его приходом, значит, изменения в программе, значит, рекорд пати убавили, значит, рекорд клаб тоже убавили, и ваше, получается, время тоже зажали, там появились какие-то гуси, свиньи, вот это.
1: Вверх петухи, так. Гриш, послушай, с приходом программного, когда пришел программный, а как ты узнал, и когда это случилось?
0: Когда слух пошел, что к нам на радио пришел программный?
2: Ну, по-моему, его Илья зовут, насколько я
1: знаю. Откуда у тебя эта инфа? Кто тебе сказал? Гриша, ты кто такой?
0: Какой-то большой человек. Ладно, хорошо, сейчас просто времени нет. Сейчас... Иначе, если ты не хочешь, чтобы наш программный включил петуха, быстро, времени нет. А он сейчас готов его включить в любой момент. Я просто тяну время.
2: Да.
0: Значит, скажи нам, значит, наш программный зажал время для слушателей. Что ты ему можешь сказать? Вот прямо сейчас можешь сказать все, что о нем думаешь, но помни о том, что ты не ругаешься матом, что ты теоретически против него. И практически тоже.
2: Хочу вернуть, значит...
0: Не-не, программному, да. Не, скажи, ты программный, ты что за... Да, давай.
2: Хочу посоветовать, чтобы Кремов Пустанов было как 10 лет назад. Вернулись куча рублик и так далее, короче. И были куча сообщений.
0: И замки... А программному что сделать? Ой, слышите, вот все.
2: Ну, его право как бы вернуть вот эти все...
0: А что делать с программным? Нет, мы ничего не вернем, пока он здесь. Что с ним сделаем?
2: Ну, а что, ну, совет ему...
0: Совет или любовь? Окей, время.

0: будет продолжение. Об этом заявил режиссер фильма Антон Маслов. По его словам, после выхода картины зрители начали массово просить новую часть, поэтому создатели планируют развить историю. «Колобок» вышел 6 августа и, по данным создателей, за первые 11 дней проката собрал 554 миллиона рублей.
1: Чего? У «Колобка» будет продолжение? Подождите, а вообще, вот мы еще этого-то «Колобка» не переварили. Еще с этим не разобрались. И еще этот надо осмыслить и обдумать. А уже продолжение. Послушайте, дайте мне этот переживать. Хотя я его не смотрел, но, знаете...
2: Нормально, будет время вас этот посмотреть и дождаться выхода следующего.
1: Нет, я сейчас хочу еще. У меня такое послевкусие. Хотя я правда, не видел самого фильма, но мне хватило новостей вот про «Колобка» хейтеров. И, кстати, в этом смысле это фильм совершенно гениальный, потому что это, видимо, единственное произведение, поставленное там, да, в мире, про «Колобок», который смог заставить «Колобка» ненавидеть. А это, знаете, требует большого таланта.
2: Когда «Колобок» перекатывает через дорогу Человека-паука, конечно, фанаты Человека-паука начинают его ненавидеть.
1: Ну, не важно, никому просто не удалось ненавидеть «Колобка» до такой степени. Даже, знаете, даже анекдотом про «Колобка» идиотским. Знаете, там анекдот там. Встретил «Колобок» всадника без головы и воскликнул: «Братан, как же мы друг друга дополняем!» Я даже после этого анекдота «Колобка» так не смотрел, как другие. Значит, но... И что, по его словам, значит, после выхода на «Колобка» зрители начали массово просить новую часть. Да? А тут такой вот вопросик. А что это за зрители? Это вот, ну, это эти хейтеры, которые писали письма с угрозой? Нет, почему? Может быть, им просто понравилось хейтить «Колобка»? Согласитесь, какие-то новые ощущения. Вы когда-нибудь хейтили «Колобка»? Ну, значит, что это за зрители? У меня просто есть подозрение, знаете, что это была вот та самая благодарная, самая приятная и классная категория зрителей, а именно... родственники режиссера.
2: Да, те, кто находится с режиссером в одной комнате.
1: Да, да, бабушка мне сказала: внучек, «Колобок» у тебя был отменный. Испеки еще. Или там сын там: папа, «Колобок» огонь! Там можешь еще забабахать. Ну, и поэтому здесь он сказал: создатели планируют развить историю «Колобок». А скажите мне, а как можно развить «Колобок»? Это что будет, сиквел, там, «Колобок возвращается» или что? «Колобок наносит ответный удар в лобок». Что
2: конечно,
1: там будет?
2: Продолжение какое-то.
1: А какое продолжение? То есть в сказке, собственно, в оригинале, в конце его съела лиса. А в продолжении как это будет? Она его что, выкакает? Ну тогда это будет не «Колобок», а говно.
2: Это вот в канонической русской народной сказке «Колобка съела лиса». А в этом фильме это как бы авторский взгляд, авторское прочтение. Никто его не съел. И та вот сказка каноническая по этому фильму, я читал просто, она как бы фейк. Наговор, все было не так, заявлял там «Колобок», как бы, и рассказывал true историю своей жизни.
1: Ну, а будет что? Интересно. И по данным, значит, его, значит, за первые 11 дней проката он собрал 554 миллиона рублей. Ну да, и мы даже знаем, кто ему в этом помог. Это никто, как Человек-паук, который не вышел. То есть с помощью Человека-паука отчасти. Ну, насколько мы это знаем.
2: Все супергерои выручают друг друга.
1: Да.
2: Сначала Человек-паук выручит «Колобка», потом
1: «Колобок» выручит Человека-паука. Конечно, мы надеемся. В следующий раз, как «Колобок» выручит Человека-паука?
2: Спасет его там, не знаю, от какой-то нечисти. От Бабы-Яги там уж какой-то.
1: Он же ни от кого не спасает. У него даже ручек нет.
2: Но он спасает так, что... Ну, такой, знаете, кунг-фу его башкой он там лепит. Это... Ты видел в предыдущих сериях этой франшизы.
1: Но пока Человек-паук, как батя «Колобка», видите, дал ему заработать. Дайте на свои, иди заработай.
2: А вот там в старости уже будет «Колобок» помогать Человеку.
3: О погоде.
4: Партнер выпуска — компания «Дварис». 18 августа в Ставрополь малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется плюс 26, вечером плюс 17. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 19 августа в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 28, вечером плюс 18. Ветер западный до 7 метров в секунду.
3: О погоде. Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в «Дварис». Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в «Дварис». Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет. Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
9: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
10: Телефон рекламной службы 992.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге восстановят знаменитый 125-летний туалет на набережной лейтенанта Шмидта. По легенде, купец построил его прямо напротив окон баронессы, которая его отвергла, и каждый раз перестраивал уборную после ее переезда, чтобы она снова оказывалась у нее перед глазами.
2: В Петербурге восстановят туалет? Клево. А я подумал, что новую станцию метро откроют.
3: Но это же не просто. Это знаменитый туалет, как бы сказал.
2: Ну, пока
3: знаменитый.
2: Нет, туалет тоже хорошо. То, что Петербург облагораживается, 125-летний. А в него, в этот туалет ходить можно будет? Или сходить в такой туалет — это акт вандализма? Только смотреть и нюхать.
3: Ну, смотрите, как бы, если это как такой художественный, представляет собой архитектурную художественную ценность, как бы, да, то, видимо, туда можно будет ходить только людям, причастным, как бы, к славе нашего города. Сотрудники Эрмитажа, там историк Петербурга Лев Лурье может его посещать, как бы, да.
2: Ну, тогда и назвать.
3: Хорошие люди, знаете, такие известные, такие уважаемые, от которых не будешь ждать какого-то подлянки, какого-то вандализма, знаете, там.
2: Тогда как-то его и назвать нужно, так сказать, там, туалет-галерея.
3: Да, возможно, да. Туалет Монплезир. Знаете, мое удовольствие.
2: И ходить в нее ни в коем случае нельзя. Тем более, что там, по легенде, купец построил напротив окон баронессы. Это вот знаменитая наша питерская легенда, да?
3: Да, городская легенда.
2: Да, что там, я не помню, как купца этого там. Как купца этого зовут?
3: Сережа.
2: Вот я, кстати, не уверен.
3: Баронессу Аня.
2: Александр его зовут. И, значит, и он, типа, в знак там мести, да, какой-то там баронессе, кстати, неизвестно какой, значит, да, который его там отвергла, да, построил этот туалет из мести. То есть, смотрите, то есть купец, значит, построил этот туалет из мести, а реставрировать его будут тоже из мести. Петербуржцам. То есть, и это, кстати, действительно месть. Потому что, смотрите, это же будет такой исторический туалет, исторический павильон, архитектурная ценность. И вот тут реально настоящая месть. Потому что смотреть на него можно будет, облизываться, а ходить нельзя.
3: Можно лучше только не облизываться.
2: Ну, не важно, можно только представлять, как писаешь и стряхиваешь. Но только в фантазиях. Знаете, как говорят, висит груша, нельзя...
3: Стряхнуть.
2: Так говорят.
3: Поговаривают.
2: Да, стоит туалет, а нет.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Об этом заявила гендиректор агентства, организатора его концерта. По ее словам, пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой. Уэст не раз публично заявлял о своей симпатии к российскому президенту.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменен.
3: То есть, как теперь его заменишь? Все, как бы там...
2: Единственный вот вопрос, а захочет ли с ним встретиться Путин? Он вообще знает, кто это? Вот когда ему его советники скажут, он скажет, а кто это? Он скажет, это такой вот странный такой черный чувак, который поет про наркоту, значит, отрицает Холокост и восхваляет Гитлера. Ну, пусть даже там он уже за это изменился. Да, ну, не хотите с ним встретиться? Я, кстати, не очень уверен. Я, кстати, сегодня видел, где-то новость промелькнула, что Путин может встретиться, если позволит
3: расписание. А может не встретиться.
2: Да, ну, это такой вот вежливо... Да, очень хороший.
3: Представь себе такую ситуацию, когда вот помощники всякие, референты, а то и сам Песков, да, говорит как бы Владимиру Владимировичу Путину, а хотите встретиться, будете встречаться с Канье Уэстом? И Путин такой, ну какой Канье Уэст? Ну что ты, е он уже давно.
2: Путин так... А, кстати, а почему он е? В каком смысле е-е?
3: Или я не знаю, в каком смысле, но он лишь решил как бы снова с чистого листа. Ну это он распринят. Жизнь.
2: Нет, ну е-то что? Есть, кстати, такое, как, кстати, ну, такое типичное, так сказать, имя для черных, особенно там, в Нью-Йорке. Йо-йо-йо.
3: Нет, он не йо,
2: а он именно е.
3: Е.
2: А, это большое. А в чем разница?
3: Вот потому что там йо, а тут е. А,
2: нет, все-таки е-то поприличнее, потому что йо это совсем некрасиво. Но, знаете, я просто насчет встречи Путина с Канье Уэстом, я просто, мягко говоря, не уверен. И мне кажется, что Путина может заставить с ним встретиться только в одном случае. Если выдать этого Канье Уэста за кого-то еще. Ну, например, там, не знаю, например, за президента Уганды. Его, кстати, зовут Кагута Муси...
3: А он же с ним уже встречался.
2: Ну, не важно, вот если он кстати, на него немного похож. И, кстати, Канье Уэст встречался с этим президентом Уганды, насколько я знаю.
3: Канье Уэст?
2: Да, я где-то видел, по-моему, с Ким Кардашьян. Да, мир очень тесен. Так вот, да, вот если его действительно выдать за за президента Уганды, ну, конечно, его немножко придется как бы состарить, потому что президент Уганды за 80. Вот если Канье Уэста немножко состарить, заморщинить, немножко подсидеть, а главное уговорить ничего хорошего в течение 10 минут не говорить о Гитлере, например, тогда можно.
3: Ну, слушайте, да тут не нужно, зачем? Вы все равно по пути какого-то обмана и подтасовок какой-то ведете. Я думаю, что если Канье Уэст как бы будет баллотироваться в президенты Уганды, его выберут президентом Уганды. На легитимных правах, как бы.
2: То есть, смотрите, вы хотите
3: честным путем.
2: То есть вы хотите ему сложный путь встречи с Путиным предложить. Сначала пусть его выберут как президента Уганды.
3: Вот сложный, но честный такой.
2: А это да.
3: И такой вот нормальный такой, да?
2: Не, в Уганде, да, это...
3: Кстати. Думаю, что любая африканская страна проголосует за Канье Уэста.
2: 100%. Тем более, что он помоложе большинства из них.
3: Можешь понять экономику Уганды, у него денег же как бы...
2: Особенно после концерта в России.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою белую рубашку с длинным рукавом и отложенным воротником, черные брюки, черный галстук, бабочку. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение. Чего там?
1: Ну, тут поступает в наш адрес конструктивная критика. Вот, например, от человека с прекрасным редким именем Саня. Он пишет: надоели уже со своим Кенни Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает.
0: Кого, Лозу?
1: Нет, Кенни Уэста.
0: А, конечно.
1: Лозу знают все. Нет,
0: разумеется, это конечно. То есть, вот, например, да, Лоза не знает Кенни Уэста, а Кенни Уэст знает Лозу, разумеется.
1: Ну,
0: да?
1: А как иначе?
0: А как, подождите, просто не очень понимаю, а как Лоза говорит про то, что Кенни Уэста никто не знает? А откуда он знает Кенни Уэста?
1: Вы сказали, знаете Кенни Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
0: Вот логично. Как бы, когда... Не, ну когда... А Кенни Уэст, он же знает Лозу, да?
1: Да. А вы знаете, вот, да, возможно, с этим связана еще новость такая, что вот не будет никакого... Обычно, ну, большие концерты как бы предполагают разогрев, да, из местной группы. Это такая старая добрая традиция. Никакого разогрева и Кенни Уэста не будет, не запланировано. Возможно, потому что, знаете, как это было? Кенни Уэст говорит, он говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
0: А Лоза не пойдет, потому что он не знает,
1: да,
0: конечно,
1: вообще
0: а кому бы, пожалуйста,
1: загрева.
0: Да, нет, греть вообще Кенни Уэста, наверное, и не надо. А по вопросу, почему надоели с Кенни Уэстом, вы говорите, не мы, это новости, чувак. Вот закончатся они, и мы перестанем. Мы тут люди маленькие, есть новости, мы их обсуждаем.
1: А вот еще нам задают вопрос, как бы такой, знаете, вот как бы про наших коллег, рассчитывая, что мы всех все, про всех все знаем. Нас спрашивают, а правда, что на Камеди Радио ведущие ведут шоу без трусов и трогают кактус?
0: Что трогают?
1: Кактус.
0: А это после того, как сняли трусы?
1: Ну, а, возможно, до или вместо, я не знаю.
0: Ну, это действительно камеди. Согласитесь, это весело.
1: Он стимулирует юмор от чувства.
0: Конечно, если после того, как ты снял трусы, этим потрогать кактус, то это...
1: Чем этим?
0: А, этим! Ну, что снял, да. Слушайте, а давайте, вот смотрите, вот у нас мало голосовых сообщений. Сейчас, секундочку. Вот смотрите, нет Джигурда пишет.
1: Нет Джигурда?
0: И вот и не нужен никакой петух.
1: Нет, нужен петух, но еще пускай надо курицу потопчет, как он, знаете, в животноводстве говорится.
0: А мне, кстати, это больше нравится. Смотрите, сейчас еще секунду. А я думаю, как... Я все, знаете... Не...
1: Вот. Наш скотный двор,
0: да. Да. Вот. Это значит, что все, дорогие товарищи. Если вы слышите эти прекрасные звуки, то все. Или почти все, если, конечно, ты вдруг не
1: захочешь.
0: Не-не, под эти звуки отлично рекламировать мой канал на Телеграме. Заходи на мой канал, в Телеграм-канал, подписывайся. Называется «Смотрите, кто заговорил, если что». Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Новый трек.

0: Здравствуйте, меня зовут Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати, друзья. А сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал, отмечается День лучших друзей. Поэтому предлагаю вам всем, нам всем собраться, максимально мощно ворваться на импровизированные танцполы и отжечь по полной программе на радио-вечеринке рекорд-пати. Если будет не хватать музыки, вы только скажите мне в мобильном приложении рекорда, все добавим в топку, так сказать, и потанцуем по полной программе, раскачая максимально всю нашу огромную необъятную страну вместе с нашей радиовечеринкой «Рекорд Пати». 2 часа впереди. Погнали!
1: Рекорд!

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Прохор Шаляпин отравился популярной добавкой для сна. Об этом прямо сейчас. Попытка наладить режим дня и улучшить качество сна закончилась для Прохора Шаляпина настоящим кошмаром. Шоумен пожаловался на тяжелейшее отравление биологически активной добавкой, которую он решил использовать. Как выяснилось, артисту не удавалось полноценно отдыхать ночь, поскольку фаза глубокого сна у него занимала всего час вместо положенных полутора. Для решения проблемы Шаляпин приобрел комплекс с добавлением витаминов группы В, надеясь на мягкий безопасный эффект. Он выпил всего одну капсулу, ровно половину от рекомендованного производителем дозы. Однако реакция организма оказалась катастрофической. К счастью, со здоровьем Прохора сейчас все хорошо. На этом все. Услышимся.
0: Новый Estel Exlantics ET8. Премиальный гибридный внедорожник для тех, кто ценит статус и выгоду. Мощности технологии бизнес-уровня плюс субсидия по госпрограмме 925 тысяч рублей. Estel Exlantics ET8 уже в Дварис. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.estel.ru. Предложение действительно 31 августа 2026 года.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
11: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS 77. 74-15.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

максимально энергичного контента. Записи шоу и подкастов президентов Рекорд Лаба. Другие герои эфира тоже присутствуют. И Крем Хрусталев есть. И Вейкаперы есть. И мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лиз. И Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним эпизодом. И Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. И, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее про расписание я, Тим Вокс. Перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Лаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы сможем вами обсудить в моем телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алло, амигос, зовут меня Team Vox.

Luna, так называется Anymore. Энтони Кламара, он продолжает работу с Агвой Сингас, и на этот раз к ним присоединяется Дакуна. Anymore вышел 31 июля на лейбле House U, и это хороший пример того, как Кламаран соединяет свой старый клубный почерк с современным хаос-продакшеном. По саппортам отметили здесь Алок и Федерикан 20 числа, то есть июля, с релизом Марк Найт и Дэнни Рис, ну а презент состоялся в шоу Drumbox британки Стефани Би в середине июля еще. Агва Сингас, Энтони Кламаран и Дакуна. Anymore.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
4: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева 73А. Телефон 23 56 20.

явно находится в интересной точке своей карьеры. Вместо очередной подборки отдельных клубных синглов он выпустил целый EP «I Don't Think I Can Stop» на собственном New Moda лейбле. Кстати, «Love Forever» вышел 7 августа и был собран с британским коллективом «Куда», один из центральных треков проекта. Причем у него заметный диско-оттенок и более песенная структура, что ли. Трек попал

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
3: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
3: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской, Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
5: Телефон рекламной службы 992-300. Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

вот в Рекорд Клаб Шоу еще один британец, на сей раз Cold Scenes 82. Вау, называется его работа. Релиз на собственном лейбле Knee Deep in Sound. Релиз от 31

Попсовый характер и очень мощный и узнаваемый грув от Hot Since 82. Сам артист назвал «Вау» третьим синглом с альбома, который выйдет 4 сентября. Ну что ж, ждем, а пока саппорты от Vintage Culture, диджеев с Марса, Пита Тонга и меня в Рекорд Клаб Шоу. Hot Since

про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собраны все предыдущие эпизоды Рекорд Клаб Шоу Рекорд Виза. И этот новый выпуск мы тоже совсем скоро выложим в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями. Ну и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то пропустили. Ну и плюсом ко всему, вы этим действием очень сильно поможете продвижению нашего подкаста Рекорд Клаб Шоу Рекорд Виза в интернетах. Далее по расписанию: сегодня вторник, а значит, в следующем часе в этой студии появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур. Я же, в свою очередь, меня зовут Тим Вокс. Желаю счастья вашему дому, как обычно. Всегда заряжены батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночь со вторника на среду. 19 августа сегодня на календаре. А это значит, что буквально через 3 дня, 22 августа, мы отмечаем 31 год. День рождения Радио Рекорд. День рождения нашей любимой радиостанции отмечается 22 августа, потому что 22 августа в 8 утра в 95 году в Санкт-Петербурге началось полноценное вещание радиостанции Рекорд. С днем рождения, любимая станция! Рнце.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
1: Рекорд Клаб. Нейтрино и Баур.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

¿Dónde está el after?

Ну и, конечно же, на этой замечательной, всем узнаваемой музыкальной нотке. Да, кино, кончится лето. Эксклюзив от Нейтрино и Баура. 31 год радиостанции «Рекорд». Что может быть лучше? Скоро кончится лето, но не кончится «Радио Рекорд» никогда. И наша отличная музыка от Нейтрино и Баура. Друзья, всем до скорой встречи через неделю. А пока с днем рождения, «Рекорд». Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Frequency response test.
5: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Могу сказать, что последние дни выдались очень праздничными, потому что я буквально вернулась в прошлую пятницу. Я играла в Уфе. Это был фестиваль «Электролето», его 20-й юбилейный эпизод. Было что-то неимоверное, я такого в Уфе никогда не видела. И уже сегодня я с радостью поздравляю «Радио Рекорд» с 31-летием. Именно 31 год назад, в 95-м году, в Санкт-Петербурге появилась молодая радиостанция с электронной музыкой, первая танцевальная, где я, собственно, впервые и столкнулась сама с собой в качестве радиодиджея. Тогда, в 95-м, у меня была программа «Динамит», вели ее мы вместе с Алексеем Хасом. И был небольшой перерыв, и уже в 2001 году я вернулась на рекорд с техническим перерывом. И технический перерыв до сих пор звучит на рекорде. Собственно, сейчас он звучит в эфире. Я поздравляю «Радио Рекорд», я поздравляю всех своих коллег, я поздравляю себя, конечно же, и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели, потому что, ну, куда мы без вас? И сегодня в праздничном эфире хотела бы поставить для вас микс, записанный в 1996 году. Это фактически мой первый официальный микс, потому что начала я работать в качестве диджея в 94-м. Он был записан на кассеты, поэтому первые полчаса программы мы слушаем сторону А, а потом мы слушаем сторону Б. Они как раз по полчасика. Он такой немножко наивный, называется он «Геноцид», потому что музыку в стиле acid мы называли «Ацидом» в шутку. Собственно, это так прижилось, и отсюда и название «Геноцид». И у нас с вами ровно час. Я еще раз поздравляю рекорд с днем рождения.

0: K-A-N-C-E-T-R.
1: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сейчас в эфире звучит мой микс 1996 года. Его звучание в данный момент посвящено дню рождения любимого рекорда. 31 год исполняется рекорду. И у нас с вами сторона Б и еще ровно полчаса.
2: B-side.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что в эфире прозвучал мой микс 1996 года. Как раз время появления и становления «Радио Рекорда», которому исполняется 31 год. Я еще раз поздравляю «Рекорд», коллег, себя, вас. И желаю всем спокойной ночи. Прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока!

0: hope you did as well. But that's a wrap for this week's show. Let me know what you thought of the music this week. Just drop your comments on YouTube uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.